0: поддержка.
1: Нормально. 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: On our free app,
4: Alexa,
3: and the Nation Player. Wherever you are.
4: Dance Anthems Radio.